Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Расскажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас декорации, а люди – актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь – результат работы автора телешоу, которое вот уже 30 лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора? Или все-таки выйдет из игры и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет незапланированная сценарием девушка? Саундтрек к фильму «Шоу Трумана».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. Вы

0: Передайджест Ньюс. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Кровавый период гражданской войны в США. Американский конфедерант Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную гору, штат Северная Каролина, где оставил свою возлюбленную Аду. Ада пытается выжить одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства. Саундтрек к фильму «Холодная гора».

0: В эфире Валда ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратура Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Валдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупской в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок, и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро. Делаем потягушечки. Делаем открытие глазок. Правый, левый, левый, правый. И что-нибудь такое, что позволит вам проснуться, улыбнуться, посмотреть на мир новыми яркими глазами. Потому что сегодня понедельник. С понедельника начинается новая жизнь. Как всегда, и не важно, что 10 августа. Лето идет на закат, как сказал бы какой-нибудь писатель Серебряного века. Вот, но ничего. Самое главное, что лето пока еще продолжается. А мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Рыжков и Маша Малина, вас разбудим, расскажем много всего нового, интересного. И, естественно, вы пойдете на любимую работу или не пойдете на любимую работу. Уже такие, знаете, проснувшиеся, уверенные в себе. В общем, Маша, твои выходные летние, вот чек-лист летний, о котором мы говорили неделю назад, заполнился какой-нибудь, вот, например, там,
4: на запахе
3: кукурузка была у тебя?
4: Я не люблю кукурузу.
3: Ну хорошо, вычеркиваем. Что-нибудь летнее съела, вот такое, то, что летом-летом, арбузик там, дыньку?
4: Арбузик ела, да.
3: Арбузик ела.
4: Вкусно. Дыньку. Почему-то меня дынькой никто не угощал. Почему?
3: У меня, знаешь...
4: Какой-то я один раз, по-моему, ела недозрело, а арбузик вкусно ела.
3: Меня угостили на прошлой неделе. У меня есть знакомая такая. Она постоянно что-то продает. Вот в этих чатах... который там чат района, чат микрорайона. Она постоянно что-то продает, там курицы замороженные продавала, тортики делает, там всякие печеньки, капкейки. Тут, значит, пишет: ребята, дыня есть. Приходите, забирайте, дыня вкусная. И мне звонит, говорит, что-то много дыни не продалось. Забери у меня парочку-троечку. Я пришел, забрал.
4: Это тебе не кабачки раздавать, кстати.
3: Кабачки, кстати, мало будет в этом году у нас, поэтому мы не будем раздавать все в семью, все нам. Ну а вы, друзья, что будете раздавать сегодня? Подумайте, а мы пока расскажем, что будет впереди. Впереди поговорим о праздниках, о событиях, расскажем какую-то курьезную историю, звезды, вкусная еда. Будет же вкусная еда?
4: Не совсем.
3: Опять у тебя антирейтинги. Ну, в общем, самое главное, чтобы вы проснулись, улыбнулись и начали вместе с нами новый день. Понедельник, 10 августа.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 10 августа 1793 года. Впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. Лувр в Париже – памятник архитектуры и один из крупнейших художественных музеев мира. История создания Лувра насчитывает многие столетия. Само здание было построено как крепость на правом берегу Сены в 1190 году при короле Филиппе Августе для защиты Парижа с запада. В 16 веке Карл V перестроил Лувр и превратил его в жилой замок. Наиболее основательно Лувр изменился при Франциске I в 1546 году, когда была снесена и заново построена значительная часть замка. С тех пор Лувр превратился в королевскую резиденцию. Архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон придали Лувру тот облик, который, несмотря на многочисленные последовавшие переделки, сохранился до настоящего времени. Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания Лувра лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского искусства. Среди них статуя Венеры Милосская, портрет Моны Лизы да Винчи, Мадонна, канцлера Ролена ван Эйка и произведения Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Вато, Давида, Жерико, Делакруа, Курбе и многих других.
2: 10 августа 1500 года Диего Диаш открыл остров Мадагаскар. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа натолкнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными. Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Доставленные в Европу Диашем точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
4: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация». Странные, необычные, безумные порой новости с разных уголков земного шара здесь специально для вас.
2: Да, грустные новости сегодня в понедельник, ну, чтобы день такой был тяжеловатый. Ребят, в Британии число миллионеров упало до рекордно низких значений. Пам-пам-пам. Таких значений не было даже 2008 года. Представляешь, в Великобритании число фунтовых миллионеров оказалось на самом низком уровне со времен глобального кризиса 2008 года. Вот такая вот жалких 442 тысячи миллионеров насчитывается во всей Великой Британии. Понимаешь? Потому что активы падают. Плюс люди эмигрируют состоятельные, потому что налоги-то растут. Вот. И есть еще в Англии налог на богатство. Мы помним, да, что в Англии же придумывали там налог на солнце, налог на шторы. Да, вот. Теперь на деньги. Чем больше денег, тем больше ты плати. Ну и, собственно, вот все, ребята. То есть сейчас миллионеров все меньше и меньше в Великобритании. Что делать, Маша? Что вот миллионер? У тебя вот есть миллион фунтов.
1: Менять страну.
2: Менять страну, уезжать. А если ты любишь вот свою Британию, вот выйдешь в поле, знаешь, в поле, овечки, ну, там, лисы. Ну,
1: если есть возможность стать гражданином другой страны.
2: Ну, а то... как же вот родина?
1: То, а жить на родине?
2: Жить на родине, но платить много денег в налоговую. Потому что если ты живешь какое-то время, все равно нужно оплачивать деньги. Представляешь?
1: Ну,
2: мне кажется,
1: знаю.
2: Нам нужна новость с тобой. Знаешь, в России стало больше тысячионеров. Классная новость. Да. Получил зарплату. Сегодня, кстати, 10 августа. Сегодня день зарплат, ребят. Сегодня вот в России станет много тысячи, даже 10 тысячионеров.
1: Даже 20 тысяч.
2: Ты будешь сегодня 20 тысячионеркой?
1: Безусловно.
2: Я тоже буду сегодня 20 тысячионером. Вот, ребят, это, ну, то есть сегодня, да, все, переквалифицировались. Пусть эти британские миллионеры уезжают, а у нас сегодня, ребят, новость. Сегодня в России станет гораздо больше 20 тысячионеров. Вот это нам нравится. Вот это новость. Вот, ребят, хорошая новость. Расскажите своим коллегам. Пошутите.
1: И давайте, вы сегодня тоже наверняка кто-то из вас станет тысячионером, 20 тысяч, возможно, даже 30 или 50 тысяч.
2: О, ну это богатые люди.
1: Возможно, классно.
2: 50 тысячионерами. В общем, поздравляем вас. Классная, классная новость. Летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Активация. Пароль хорошего дня.
1: Итак, друзья, выходные позади. Кстати, у кого выходные были дни рождения, мы вас поздравляем с прошедшим, да. А теперь уже с текущим. Поздравляем тех, кто появился на свет 10 августа какого-нибудь старого или не очень старого года. 10 августа, 10.08.
2: Да, я заметила такую штуку. У нас львы все еще продолжают.
1: Да.
2: За львами было замечено мною, что они сладкоежки все.
1: Ну-ка, дай подумать. Ну да.
2: Я вот сейчас, так, навскидку припоминаю, четыре знакомых льва, которые являются сладкоежками. То есть это те люди, которые могут купить себе торт и съесть его. И даже, понимаешь, как будто день рождения. Представляете, можно купить торт и съесть его в одного, и никто даже не проверяет, реально ли у тебя день рождения.
1: Ну да. Короче говоря,
2: мой первый именинник, он лев, и он сладкоежка. Не знаю, любил ли он сладкое, но основал он очень вкусную компанию. Называется она Nestlé. Это Анри Nestlé, родился в 1814 году. Он был фармацевтом, предпринимателем, и вот основал компанию, которая делает что? Шоколадную пласту.
1: Да, все она делает. Ням-ням. Сегодня у меня тоже есть лев. Ну, прям, вот это лев. Даже не он, нет, я думаю, он тигр. Антонио Бандерас. Он укротитель тигров. Вот, понимаешь, это круче, чем тигр, это укротитель тигров. Антонио Бандерас, испанский американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец. Просто мачо. С днем рождения.
2: С днем рождения, мачо. В 1929 году на свет появился актер театра и кино Олег Стриженов, народный артист СССР. Вообще сложно представить его в какой-нибудь другой профессии, правда?
1: Да,
2: же?
1: Да. А,
2: поэтому я могу сказать, что он прям родился сразу актером театра и кино.
1: И он прям серьезный такой человек, вот серьезный, знаешь, вот прям вот, ну вот, вот, ну серьезный человек. Американский актер, продюсер Джастин Терру, известен по сотрудничеству, например, с Дэвидом Линчем в фильмах «Малхолланд Драйв». Также он немножко играл в кино. Поздравляем его сегодня. Да, чуть-чуть в кино, но больше, конечно же, ну, роли тоже у него классные такие, допустим, образцовый самец, он там играл не самую главную роль, но мы вспомним там, кто играл, Шнайдер, но в любом случае, например, писал сценарий к «Железному человеку 2». То есть это такой, знаешь, человек, который в кинобизнесе тусуется, но иногда кто-нибудь да подснимется. Но больше, конечно, любит за кадром оставаться. Джастин Терру, поздравляем с днем рождения.
2: В 1957 году родился один из моих любимых актеров. Актер, обладающий просто каким-то потрясающим голосом. У меня есть в голове, я же такая продеформированная на голоса. У меня есть хранилище голосов самых лучших. И его голос тоже хранится. Андрей Краско, советский, да. Российский актер театра и кино. С днем рождения.
1: Ну и сегодня день рождения у мамочки Тимоти Шаламе, у Кайли Дженнер. Хотя, с другой стороны, ей 29 лет всего исполняется.
2: Она уже маме.
1: Ну, а Тимоти, ему кажется, 15, тот, когда у меня они рядом стоят. Кстати, помнишь, это фотка?
2: Ему просто всегда 15.
1: Это с чемпионата мира по футболу, там Кайли такая, значит, именинница. Сегодня еще раз Кайли Дженнер, сестра Кардашьян, одна из. Она вся такая там расфуфыренная, он это... В олимпийчике такой сидит, смотрит, мячик катает, футбольчик катает. Вот, да, поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем с днем рождения, кто сегодня 10 августа появился на свет. Ну а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
0: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, вам стоит посмотреть сегодня какой-нибудь фильм. Именно это окончательно поднимет вам настроение. Тельцы, ожидается скупой на эмоции и краски день. Даже в магазинах вы будете очень неохотно расставаться с деньгами. Близнецы, ждите обострения желания путешествовать. Вас потянет за город, может даже в далекие дали. Раки, посвятите день благотворительности, от этого вы получите огромное удовольствие. Львы, сидение дома и лежание на диване вредит фигуре и отношениям с противоположным полом, задумайтесь об этом. Девы, вы будете в креативном ударе. Смелые идеи, авантюрные фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Весы, звезды предупреждают об уязвимости пищеварения. Будьте избирательны в еде. Не ешьте на ходу, устройте себе разгрузочный день, если нужно. Скорпионы, вам понадобится помощь, возможно, материальная или бытовая. А любимый человек поможет морально. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимет силы, которые сейчас вам так нужны. Козероги, посвятите день выполнению обещанного. Вы честный и порядочный человек, просто забывчивый. Водолеи, в этот день активизируется ваш внутренний голос и интуиция. Мистическое настроение сохранится до самого вечера. Рыбы, те, кто вас обижал и доставлял проблемы, будут наказаны судьбой. Иногда справедливость торжествует. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам солнечного настроения.

Если понедельник на календаре, то это не означает, что день сегодня будет тяжелый. Это означает, что надо начинать новую жизнь именно с понедельника. Тем более, что самая такая полезная, одна из самых полезных привычек — это делать зарядку и правильно питаться. Вот. Правильное питание по понедельникам — так называется наша рубрика. Но, как показывает практика, Маша, ведущая этой рубрики, иногда все-таки может и

0: и о неправильном питании рассказывать.
1: Нет, я сегодня буду говорить о правильном питании. Ну, точнее, не о правильном.
0: Ну вот, видишь, сегодня, да, уже сомнения.
1: Поговорим о диетах сегодня.
0: Хорошо.
1: Про диеты с перчинкой, вообще про острую еду. Влияет ли острая еда на похудение? И вообще, можно ли похудеть на перцах чили?
0: Давайте, давайте.
1: Вообще, очень долгое время считалось, что, типа, острый перец – это прям такая таблетка волшебная для похудения. Предположения были, что он разгоняет метаболизм, что он сжигает жир прям... На самом деле, ну вот исследование ученых из Корнеллского университета США подтверждает, да, и доля правды в этом есть. И сегодня хочу вам рассказать о том, как это работает. Ты вот, кстати, острая, как?
0: Да, я острая, я люблю, да, люблю остренькое. Ну, не прям вот там фанат дичайший какой-то, но, в принципе, к этому отношусь ровненько.
1: В общем, в Корнеллском университете был такой эксперимент.
0: Дали остренькое, как будто
1: взрослые люди, да, они ели чипсики, но они их не просто ели, а они ели их с острой сальсой.
0: Угу.
1: И вот как бы в зависимости от дня эксперимента менялось содержание кайенского перца в сальсе, и результат оказался неожиданным. Острая еда сократила потребление снеков на 28%. Причем люди не просто типа сальсу острую не ели, только чипсики жевали, они и чипсы меньше ели.
0: Да, ну понял.
1: И они, мало того, что они ели меньше, они ели еще и медленнее.
0: Там огонь во рту у тебя бушует.
1: На 30%. То есть, как бы, да, используя острый перец для похудения, вы получаете что? Очень важную вещь. Во-первых, вы медленнее едите.
0: Ну да.
1: А во-вторых, вы едите меньше из-за жгучести, естественно. То есть, жгучесть замедляет процесс еды. И чем медленнее мы едим, тем меньше съедает. Это классно. Второй разбираем миф, не миф, сейчас посмотрим. Сжигает ли жир острая еда?
0: Она его режет. Она же острая.
1: В общем, за счет чего острый этот перец? Там содержится вещество, которое называется капсаицин. Это жгучесть вот перца, именно она дает. Ее влияние на обмен веществ скромное, то есть прям о жиросжигании говорить не приходится. Но, тем не менее, содержание капсаицина увеличивает метаболизм примерно на 30-40 больше калорий в сутки вы сжигаете, когда употребляете острую еду. И, естественно, без дефицита калорий, без занятия спортом, без физической активности, да, без медленной еды вовремя. То есть похудеть просто из-за того, что вы едите острую еду, но жирную при этом, ну, к сожалению, у вас не получится.
0: Ну и, конечно же, самое главное, что...
1: Самое главное, да.
0: Будьте аккуратны с острой едой.
1: Острая еда не всем подходит. Гастриты, язвы желудка, поджелудочные железы, заболевания и так далее. Может вызвать обострение. То есть даже у здоровых людей чрезмерное увлечение едой может привести к изжоге, там, болям в животе. Не забывайте, что в странах, где даже дети могут есть острую пищу, они по чуть-чуть их приучают с самого маленького возраста, поэтому для них это становится нормой. Но, тем не менее, если хотите есть чуть-чуть помедленнее. Делайте еду острой.
0: Договорились. Вот такие классные, интересные новости с перчинкой сегодня в утреннем шоу «Активация» от Маш Малины. Мы лезем дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Понедельник, 10 августа на календаре, год 2026. Кстати, сегодня я подсмотрел в календарик. У меня есть такой календарик, вот там не... Там начинается с 1 января, заканчивается 365 декабря. Угу. Так вот, сегодня 222 день.
2: Вау.
1: Года. 2-2-2. Три двоечки. А, прямо сейчас, ну, это уже как бы это такой факт, Маша, я сказал. Маша со мной согласна, она абсолютно права. Это была репетиция нашей игры «Верю, не верю». Ну, а вообще мы здесь обмениваемся фактами, правдивые, лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Удалось? Молодец, не удалось. Пока. А, бал у тебя не остается, остается у соперника. Первый факт от меня сегодня – география.
2: У меня тоже география.
1: Самой большой страны в мире.
2: Вау, давай.
1: Да, про Россию поговорим. Итак, веришь ли ты, что самый длинный город в России, самый длинный, это город Пермь?
2: Нет.
1: Абсолютно верно, потому что самый длинный город России – это Сочи.
2: А, да? Я почему-то думала, что это что-то типа Ульяновска, которая вдоль Волги.
1: В Европе и в России это самый длинный город, потому что Сочи у нас, наш любимый, 145 километров длиной.
2: Ничего себе.
1: Молодец.
2: Следующий вопрос по географии. Угу. Веришь ли ты, что через Индию проходит линия экватора?
1: А, нет, я не верю, не проходит она.
2: Совершенно правильно.
1: Потому что там чуть выше.
2: Да, молодец, полуостров не проходит.
1: Индостан, самая маленькая часть там внизу. Вот она вот внизу-внизу. Там нет, не хватает ей. 1-1. И, наконец, веришь ли ты, что самый дождливый город России — это Гусь Хрустальный? Самый дождливый город в стране. Вот там чаще всего идут дожди. Гусь Хрустальный.
2: Это типа там могут вампиры из «Сумерек» жить? Мне кажется, нет. Какой Гусь Хрустальный?
1: Да нет, все абсолютно верно.
2: Серьезно?
1: Нет. Северо-Курильск. Город, ну, вот, который находится,
2: конечно,
1: на Сахалине.
2: Это золотое кольцо.
1: Ну да, короче, на Сахалине он находится, этот город Северо-Курильск, там на острове, который был раньше японским. Угу. Там дождь почти каждый день идет, потому что со всех сторон океан, море. И вот эти вот воздушные холодные массы. Я туда захотел попасть очень сильно. Посмотреть на дождь. Там 2000 жителей всего. Северо-Курильск.
2: Они просто живут постоянно в произведении, как его зовут, Маркеса.
1: Маркеса.
2: Когда дождь,
1: там еще дальше есть один остров, и там вообще только маяк. Короче, это так круто. Все, ребят, изучайте географию страны и побеждайте в разных интересных околоинтеллектуальных шоу, как «Верю, не верю» в шоу «Активация». Маша, молодец. Завтра буду тебя побеждать.
0: Утреннее шоу «Активация».
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Новости об актерах, певцах, исполнителях, спортсменах, моделях, просто всяких богатых, знаменитых людях.
2: Да, вот тут история про Ларису Долину. Недавно сообщили, что ей друзья подарили квартиру, а тут Лариса Долина, ну вот то, что ее же обвиняли
1: там. Опять продала?
2: Да нет, что у нее там богатство несметное. А тут оказалось, что Лариса Долина, ее 14-летняя внучка Александра, донашивает вещи за бабушкой. Значит, как сказала Лариса Долина, у нее часть гардероба сохранилась с тех времен, когда ее фигура была заметно стройнее. Теперь эти наряды получили вторую жизнь, внучка с удовольствием их носит. Она и половину своего гардероба, то есть половину-половину отдала, понимаете? Uh-huh. Она говорит, половина гардероба у меня есть, где я была худая, и половину-половину она отдала своей внучке, вот, и так она так сильно радуется, когда видит на ней свои бывшие вещи, сказала артистка, вот, а, кстати, Александра тоже, вот, ну, от дочери Ангелины, это ее мама, угу. Долина, я не знаю, Долина, не Долина, вот, школу музыкальную с отличием окончила, и теперь вот, как бабуля, уже, считай, на 50% она готова, костюмы уже есть, платья уже концертные имеются. Вот. На самом деле, я вот умилялся однажды такой картине, когда ты-то уже умиляешься, уже сколько лет, когда, значит, дочка взяла у папы там какой-то свитер его, напялила на себя, все равно большой, но это так круто смотрится, что как бы такая преемственность поколения, какой-то одежды не самой там яркой, классной, у тебя вот, я помню, что была какая-то история с какой-то толстовкой, но дети заказали себе, а ты в итоге у них забрала ее. Обратная ситуация была, чтобы...
1: Да, я 200 детей, ну, в смысле...
2: Чтобы ты детям отдавала что-то свое.
1: Нет, такого не
2: оверсайз
1: было.
2: Какой-нибудь.
1: Но я сама ходила в папином свитере в 10 или 11 классе. Угу. У меня был какой-то там что-то стильный бум в голове. Я поняла, что я люблю только оверсайз. И у меня были огромные какие-то штаны. И все было маленькое вверх-то. Тут я нашла этот папин свитерище. Свитерище, не побоюсь этого слова. Он был темно-синий, очень классный.
2: Ну, круто.
1: Мама говорила мне, да, что так ходить нельзя. Я говорю, нет. Вот это стиль, вы ничего не понимаете.
2: Это бунт у тебя был.
1: Да просто люблю.
2: Теперь я понял, почему ты платье не носишь. Вдруг у тебя сын скажет, мам, дай платье. Ты говоришь, а у меня нет их.
1: Нет.
2: Бери мою кофту, бери мой оверсайз-свитер.
1: Ничего себе, ты вообще прям продуманный.
2: Длинная у меня такая цепочка, все. На самом деле это круто, здорово. И вот у меня дочка пока еще маленькая, естественно, для нее все пока велико. Вот, ну какие-то
1: мамины
2: вещи жены.
1: Мамины вещи тоже я мерил, конечно.
2: Да, вещи
1: руки,
2: жены,
1: там,
2: я думаю, что поносит. А у меня вот жена мои вещи носит.
1: Это нормально, это любовь.
2: Забирает вещи мои.
1: Если бы она не носила твои вещи, значит бы ей не нравилось, как они пахнут, то значит не любовь. А так значит любовь. Поэтому
2: да?
1: Поздравляю тебя, да.
2: Спасибо огромное. Вот на такой прекрасной ноте мы заканчиваем утреннее шоу «Активация». Ну а понедельник, 10 августа, только-только начинается. Всем классного дня. Всех Грешков, Маша, Малина. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Информационная служба нашего радио продолжает работу. В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сирия и Россия достигли соглашения, предусматривающего передачу сирийской стороне коммерческих участков в порту Тартус, сообщило сирийское главное управление портов и таможни. Согласно заявлению, достигнутое соглашение предусматривает, что сирийская сторона возьмет на себя коммерческие участки, ранее занимаемые российской стороной в порту Тартус, включая причал номер 4 и связанные с ним склады и сооружения. Ранее управление по связям с общественностью сирийского МИДа сообщило, что Дамаск и Москва подписали меморандум, согласно которому российские военные базы в Сирии станут центрами совместной подготовки военнослужащих. России принадлежит два основных объекта в Сирии – пункт материально-технического обеспечения МВФ России в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Европа стоит на пороге масштабной войны. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в подкасте председателя правления медиаконцерна Аксел Спрингер Матиаса Дёпфнера. Вучич надеялся, что за последнее время кто-нибудь предпримет усилия для достижения мира на Украине. Цитата: «Этого не произошло и в скором времени не произойдет, что означает, что мы на пороге намного более масштабной войны», заявил президент Сербии. Он не считает, что конфликт на Украине завершится в этом году. Цитата: «Я не вижу конца войны в этом году, я не вижу конца войны раньше следующей весны», сказал он и добавил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, не видит возможности для компромиссных решений. Злоумышленники вновь активно создают поддельные сайты, визуально имитирующие официальные ресурсы Банка России. Используя фирменную символику, схожий дизайн, убедительные формулировки, они пытаются создать у пользователей ощущение, что взаимодействие происходит с государственным регулятором. Основная цель таких ресурсов – убедить человека, что на его имя якобы уже оформлены мошеннические кредиты, которые необходимо срочно аннулировать. Для этого посетителю предлагают самостоятельно оформить новые займы в разных банках, уверяя, что таким образом удастся предотвратить действия злоумышленников или защитить средства. На самом деле все полученные деньги в итоге оказываются у преступников. Белокочанная капуста – один из самых полезных для желудочно-кишечного тракта продуктов. Такое мнение выразила гастроэнтеролог Наталья Русанцева. По ее словам, главная ценность этого продукта – в высоком содержании клетчатки. Она увеличивает объем кишечного содержимого, стимулирует естественную перистальтику и помогает предотвратить запоры. Кроме того, клетчатка служит пищей для полезной кишечной микрофлоры, поддерживает здоровье слизистой оболочки кишечника и участвует в регуляции иммунитета. Особенно полезна квашеная капуста, которая при правильном приготовлении содержит молочнокислые бактерии, помогающие поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. В то же время не существует одного продукта, способного полностью решить проблемы с пищеварением. Здоровье кишечника зависит от общего рациона, достаточного потребления жидкости, регулярной физической активности и разнообразия растительной пищи. Курс доллара на сегодня – 10 августа. 82.17, а курс евро – 94.84. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122

0: 4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых, бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн, а для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Когда-то на Землю упала звезда. Тогда и появился на нашей планете звездный мальчик. Ловкий и умный, он был жестоким и холодным. Свою мать, которая долгие годы искала его, он оттолкнул и обидел. Но сказка есть сказка, и судьба даст ему шанс исправить ошибки. Саундтрек к фильму «Сказка о звездном мальчике».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратура Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Валдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупской в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок, и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ» – лучшие

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Лейкерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принцы. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Каждый стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфорд мечтала сняться в известном телешоу. Ее сын Гарольд с другом Тайроном сказочно разбогатеть. Подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине. Но на их пути были безвозможные препятствия. Все они выбирают неочевидные пути достижения своих целей. И мечты по-прежнему остаются недостижимыми. А жизни героев рушатся безвозвратно. Саундтрек к фильму «Реквием по мечте».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Североатлантический альянс переживает тяжелейший кризис за всю историю НАТО. Поводом для таких заявлений стала инициатива председателя парламента Словении Зорана Стивановича о проведении в стране референдума по вопросу выхода из военного объединения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и никогда не планировала на них нападать. В Кремле Министерство иностранных дел заявляли на самых разных уровнях, от президента Владимира Путина до дипломатических представителей Российской Федерации в различных международных организациях. Кроме того, Россия заявляла о готовности юридически закрепить отсутствие планов нападения на Европу. В Кремле не раз отмечали, что именно политика расширения НАТО и милитаризация европейских стран создают напряженности и подрывают стратегическую стабильность на континенте, а не действия Москвы, которая отстаивает принципы мирного сосуществования и уважения суверенитета всех стран. Центробанк не видит оснований для нового снижения ключевой ставки. В Банке России считают, ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% ровно. Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия нынешнего года. Рост ВВП ожидается в пределах 1%, а инфляция на уровне 6-7% вместо ожидавшихся ранее 4,5-5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговли и платежному балансу. В России растет производство овощей. Согласно отраслевым данным, собрано свыше 1 миллиона тонн тепличной продукции, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно в регионах продолжается сбор овощей и открытого грунта. На данный момент убрано порядка 35 тысяч гектаров площадей. Получено около 626,5 тысяч тонн продукции, что на 21% больше показателей прошлого года. Активными темпами идет уборка картофеля. С площади 16,5 тысяч гектаров уже накопано около 490 тысяч тонн, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Как заявили в Минпросвещении, стартовал завершающий этап внедрения полной линейки единых учебных пособий по истории для учеников с 5 по 9 класс. Кроме того, школы получат единые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов. В ведомстве подчеркивают, обновленный федеральный перечень образовательной литературы охватывает все основные школьные предметы, включая историю территории исконно-русской земли и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе и математике, а также физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Отмечается, введение единых учебников дает учителям четкие ориентиры, а родителям уверенность. Ученикам же равные возможности независимо от региона. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она свадебный церемонистр. Однако ее собственная личная жизнь оставляет желать лучшего. Однажды при весьма необычных обстоятельствах Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке. Что победит в душе женщины? Разум или чувство? Трезвый расчет или любовь? Саундтрек к фильму «Свадебный переполох».

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратура Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Валдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупской в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок, и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучше.

Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35.
2: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: В сибирском поселке лесозаготовителей при загадочных обстоятельствах погибает молодой рабочий Женя Столетов. Дело поручено вести следователю Прохорову. Чем больше Прохоров узнает о Столетове, тем меньше верит в случайность его гибели. Уж слишком неудобным человеком был Женя. Саундтрек из сериала «И это все о нем».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Жертвами налета украинских дронов на Нижнекамск стали 13 мирных жителей, заявили в пресс-службе главы Татарстана. Среди них есть ребенок. Также пострадали 39 человек. В больницы доставили 28 из них, в том числе одного несовершеннолетнего. В город направили дополнительные бригады врачей из набережных Челнов. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи раненым. В Татарстане объявили траур. За ночь средства ПВО уничтожили 456 беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Татарстан. Потери укрпротивника за минувшую неделю убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили 9600 человек. Это сообщает ТАСС. Решение Евросоюза, направленное на возвращение украинских мужчин на родину, создают условия для затягивания конфликта. Это заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Цитата. «Ход мыслей европейцев, заряженных на милитаризацию ЕС, ясен. Возвращение украинцев на родину будет способствовать затягиванию конфликта», сказал дипломат газете «Известия». По словам Галузина, европейские элиты рассчитывают представить возвращение украинских беженцев на родину как успех перед избирателями, одновременно рассчитывая сократить бюджетные расходы на их содержание. Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности школьных товаров будет доступна для граждан с 10 по 21 августа. Специалисты проведут консультации в преддверии нового учебного года. Граждане смогут получить консультации, советы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и о детском питании. Специалисты также расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Это сообщил сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40%. Курс доллара на сегодня 82.17, курс евро 94.84. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты. Ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Дикий Запад. Молодая вдова отказывается продать землю дельцу, задумавшему проложить по этой земле железную дорогу. Тогда бизнесмен поручает своему верному стрелку Фрэнку устранить проблему. Ведь тот ранее уже убил ее мужа и приемных детей. На защиту женщины встают известный бандит Шейн и таинственный незнакомец с губной гармошкой, у которого к Фрэнку давние счеты. Саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Алде произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратура Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Валдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупской в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок, и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

расскажи мне, что такое любовь. Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто. Саундтрек к фильму «Профессионал».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России утвердила текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. На выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в него внесены все 11 партий, принявших решение участвовать в кампании. ЦИК России 5 августа провел жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене получили «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР, а следом идут партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, партия пенсионеров, коммунисты России и новые люди. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала не торопиться отправлять в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму, поскольку могут быть корректировки. Агент Киева, задержанный за подготовку теракта в Херсонской области, рассказал, что должен был выяснить адреса проживания российских военнослужащих и отправить куратору из украинских спецслужб. Ранее в понедельник ФСБ сообщило о задержании в Херсонской области россиянина, который по заданию спецслужб Украины планировал диверсионно-террористический акт в отношении дислоцированных в Скадовске российских военнослужащих. За денежное вознаграждение найти, где проживают военнослужащие Российской Федерации, и отправить адреса куратору, так говорит задержанный на видео. Он уточнил, что следующее задание, которое поставили кураторы, заключалось в изъятии взрывного устройства из схрона. После того, как фигурант забрал устройство, он был задержан. Россиянам для получения ежегодной семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет необходимо предоставить в социальный фонд справку о его очном обучении, а в некоторых случаях также справку о наличии или отсутствии стипендии, сообщил Минтруд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Если ребенку уже исполнилось 18 лет, он окончил школу, но еще не поступил в учебное заведение, право на ежегодную семейную выплату появится после его зачисления. После выхода приказа о зачислении родители смогут собрать необходимые документы и подать заявление. Одним из условий получения выплаты является наличие в семье двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23, если они обучаются очно, за исключением обучения по дополнительным образовательным программам. Базовый набор школьных товаров в торговых сетях подешевел на 3% за 2 года. В этом году такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки в 5700 рублей, подсчитал аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе составила в среднем на 3% ниже цены базового школьного набора 2-летней давности. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и сама школьная форма, а именно рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков и блузка, юбка, колготки, туфли для девочек. Курс доллара на сегодня 82.17, курс евро 94.84. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170707.

Я держу тебя крепко, ближе нас нет никого в мире. Из тысяч галактик моя планета, ты, как всегда мы на стиле. Твои губы как сахар, я готов целовать тебя целую вечность. Ты читаешь меня по глазам, я тону в твоих, они так безупречны.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн.

0: А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. You cross my heart, I never lie. And I just want to say what's on my mind. As it's simple, so you think it's flu. I loved you once, but I'll die.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшей за ней распада современной цивилизации, выжившие люди селятся разразненными группами на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Правит всеми тиран генерал Бетлехем. Однажды кочевник, который за пищу и кровь разыгрывает перед зрителями спектакли Шекспира, находит форму почтальона и сумку с письмами. Он доставляет почту в соседний город, блефуя, что правительство США восстановлено, и обманом заставляет жителей накормить его. Так он становится символом надежды для людей. У них появляется смелость противостоять тирану и его армии. Саундтрек к фильму «Почтальон».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратуры Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Валдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупская в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок, и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

потеряв всякую надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, Шерил Стрейт отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытание, выпавшее на долю женщины в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным. Саундтрек к фильму «Дикая».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, максимальное блокирование западных поставок вооружений для Киева оказалось достаточно эффективным. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, основная работа сегодня активно проводится на одесском направлении, а также на переходах с Польшей, Румынией и другими европейскими странами. Россия последовательно заявляет, поставки западного вооружения Киеву не влияют на исход конфликта, а только способствуют его затягиванию и препятствуют поиску политико-дипломатического решения. Между тем, руководство большинства стран НАТО ведет неприкрытую накачку нацистов кровавого клоуна вооружением, которое нередко всплывает и в бандитских кругах самой Европы. Напомню, ранее Владимир Путин выразил уверенность, прекращение войны Киеву точно не нужно, поскольку вслед за ним последует прекращение военной помощи. А еще отмена военного положения, прекращение диктаторских полномочий военного времени и необходимость проведения выборов. Россия в июле увеличила экспорт зернобобовых в 2,5 раза, отгрузив порядка 500 тысяч тонн. Традиционно основной объем поставок пришелся на горох, нут и чечевицу. Основными направлениями экспорта российских зернобобовых культур остаются Китай, Индия, Турция, Пакистан и Бангладеш. В агроэкспорте отметили, при хорошем урожае и благоприятной конъюнктуре Россия может продолжить наращивать присутствие на ключевых рынках сбыта. Тем временем в полном разгаре уборочная страда. Высокая урожайность зерновых культур в текущем агросезоне является результатом комплексной работы сельхозтоваропроизводителей. Это в том числе использование высокопродуктивных сортов и гибридов, грамотного применения минеральных удобрений и средств защиты растений, а также внедрение современных технологий. Банк России выпустил рекомендацию, из которой следует, кредиторам необходимо входить в положение субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от террористических актов. Центробанки пояснили, малые и средние предприятия, пострадавшие в результате террористических атак на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Регулятор отмечает, кредиторам не следует начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а также требовать досрочного погашения кредита. Помимо прочего, банкам рекомендуется идти навстречу бизнесу, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы по закону. Такую реструктуризацию необходимо рассматривать как самостоятельную меру поддержки. В конце июля профильным ведомствам и объединением предпринимателей правительством было поручено представить предложение по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на логистические центры. Школы России намереваются вернуть преподавание вождения. Обучать школьников автомобильному делу в течение 2 лет по специальной программе, а затем выдавать права одновременно с аттестатом о среднем образовании. Высказывается убеждение, курс автодела, как и в свое время в СССР, будет востребованным, а также может оказаться самым популярным среди школьных дисциплин. Тем более, что большинство образовательных учреждений в настоящее время имеют подходящие площадки для практических занятий. Таким образом, через обучение удастся снизить число транспортных происшествий, начиная от аварий с электросамокатами и заканчивая происшествиями на автотрассах. Напомню, в СССР эксперимент по обучению старшеклассников начался еще в 1973 году в Москве. Тогда учащихся нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам, и в 70-е годы прошлого столетия эта практика получила массовое распространение по всей стране. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ. На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, проведать любимого тестя. И любой ценой и вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратура Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Валдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупской в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе по

В ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Надоели твои пустые обещания, Руслан. За все это время ты так ничего не...

Руслан!

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Алдее произошло ДТП с участием подростка. На проспекте Васильева 14-летний юноша на питбайке проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. Происшествие еще раз напоминает о рисках езды на мототехнике несовершеннолетних, пока не готовых к большим дорогам. Валдайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в передаче взятки сотруднику силового ведомства за заведомо незаконное бездействие. По данным следствия, мужчина лично передал 20 тысяч рублей сотруднику ведомства, действовавшему в рамках оперативной работы. Деньги предназначались для содействия в освобождении знакомого от административной ответственности по миграционному делу. Суд учел тяжесть преступления, статус обвиняемого как иностранного гражданина с временной регистрацией и риск воспрепятствования следствию. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района на Кирова 1А. С 14 до 16 жителей примет исполняющий обязанности прокурора области, а с 9 до 18 с перерывом с часу до 13:45 сотрудники аппарата прокуратуры области. Записаться на прием можно по телефонам 212-31 прокуратуры Валдайского района и 8-81-62-778-167 прокуратура Новгородской области. В Алдае обострилась проблема вывоза мусора. Жители улицы Крупская в чате местной администрации пожаловались на переполненные контейнеры. По их словам, места для отходов уже не осталось. В соцсетях горожане обсуждают, что нагрузка на площадке растет из-за того, что мусор выносят не только жильцы ближайших домов, но и жители частного сектора. Представители компании-оператора пояснили, что каждая контейнерная площадка закреплена за конкретными адресами. Распределение идет по числу проживающих и нормативам накопления ТКО. В муниципалитете утвержден реестр площадок, и пользоваться ими вправе только закрепленные за ними потребители. При этом люди указывают и на сбои в графике вывоза. Крупногабаритный мусор по нормативам должны убирать раз в 10 дней, но на практике это делают лишь после жалоб. Ситуацию усугубляет и строительный мусор от ремонтных работ. Его нередко оставляют у общих контейнеров. Власти проблему переполнения площадок обещают держать на контроле. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Правда? Ты голодный?
1: Не.
0: Чё? Немного. Ой, надо чай пить.
1: Я думаю, поеду уже сейчас.
2: Ну всё, давайте быстренько тогда.
0: Ладно, давай.
2: Отпустим от того.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший